0: Женя се без носталгия. Без носталгия вас попелия у часе най-боль дивих споминов.
1: И стрел против празни врата. И гол! Гол средина игрища.
0: То е без носталгия. Твоя без носталгична музка. Грижна. Тварцовска. Веч музке за полетне ужитке.
2: То е Best FM.
0: Best FM. Best полетие.